0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Из вилену шрам ин контрабайсо Хешмунка и клама ола асмоса Станцам ин шрам бринкам левиста Брумада травма Мас амигу кия кащесе Эс сурда босего порвентура Бес унду банду джи поркуш паресе Ио софу филчи аш креатура На флореста са ум тропаш увиште Касатор ди шаман кум коражем Унд кун лазаже партиште Эспера танча валис ди пассажем Бандито амигу эстаде ла кабеса Конфортир трома гайда и долисе Alibayo no manane sei pressa E su de porco tono con barda c'è sceriffi Vodia boi na bin esperanza Vodia boi na bin esperanza
2: Oh oui Radio Jazz Bute soboio.